0: serait vu.
1: Fernando.
2: Atrás. Llegamos hasta Chigón, Chigón, Chigón. Viene, viene, viene, viene, viene. Espérate. Brítale, Frank. Por ti.
3: Лично я, как заместитель главы, участвую в работе комиссии по делам несовершеннолетних.

0: такой небольшой обзор на мячик делаю. Вот там лодка эта.
1: Амина.
2: Ты туа? 5, 6, 7.

0: Ya tiene la tercera, primera y tercera.
1: Жоренька, идем. Ты, короче, моим попчик.
2: Нету больше его. Все, нету.

0: Él is uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарт», который заказывал.

0: viens te voir.
1: Je te vois plus.
0: Je sais même pas où tu es. Ignorancia.
2: Молодцы. Давай. Ладно. Не, сюда. Реджи.
3: Да, я. Как бы сам я спадешь.

0: Съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человеку руку на 2 секунды. А, вон, Вовка, Вовка.
1: Ready? Ready?

Нет, опыта не делал. Я до сказки привыкла, а тут у меня ее нет просто. Я боюсь, боюсь, боюсь, и чего.

0: Ай, молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает туда, Тимур встает туда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis. E tem
5: que ir, huh? It's just a short snatch.
6: Ну я по Мексикану, я их называю. То есть раз-два снаружи и два снутри. Было раньше.

0: получает мега флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.